проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: наше радио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
2: С 7 до 11.
1: Подъемники.
2: На нашем радио.

случается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник.

казалось наоборот, что все сложно,

я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
3: Наше радио.

Вкратце средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
1: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
0: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
4: Я вспоминаю ядреню финю. Как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

лете уйжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную.

уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

0: Правда.
1: Утром над полем тишь да гладь, и так не хочется сегодня умирать.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
2: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
2: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани. В День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке «Крылья Советов». Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
3: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
4: Без возрастных ограничений.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
7: Наше радио.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наша радио.

0: наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Наши.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
3: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: А мы уже готовы к лету. Новое меню в сети пиццерий «Папа Джонс». Пицца «Тоскана». Нежный сливочный сыр в сочетании с ароматными вялеными томатами и ветчиной. «Джонер» и горячая паста с вялеными томатами, а также новая линейка римских сэндвичей. Заходи, заказывай. papajohns.ru.
7: ООО «Виджей Плюс». ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
10: Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+. Квартира.

0: сниму на суточно.ру.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
3: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
6: с 7 до 11.
5: Подъемники
6: на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензи раскритиковал европейских членов организации за их реакции на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. После атаки Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В рамках своего выступления российский постпред указал на высокий уровень цинизма европейских коллег. Он подчеркнул, что ни один из них не упомянул о погибших детях, а их выступления стали оскорблением чувств всех пострадавших. Небензи призвал международные структуры осудить действия украинской стороны. По последним данным МЧС, число погибших при атаке на общежитие колледжа достигло 10 человек, еще 38 пострадали. По данным губернатора Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, местонахождение 11 студентов все еще неизвестно. Спасательные работы продолжаются. 348 украинских беспилотников сбили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. По данным Минобороны, дроны сбивали над 15 регионами, акваториями Черного и Азовского морей. В Брянской области после удара ВСУ по автомобилю погиб мирный житель, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. В Новороссийске из-за падения обломков беспилотника на нефтебазе произошло возгорание. Два человека пострадали, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Кроме того, из-за атаки дрона на грузовик в Белгородской области пострадал и был госпитализирован. Водитель передает оперштаб региона. 82 человека погибло после взрыва в угольной шахте в провинции Шанси в Китае. По данным агентства Синьхуа, причиной инцидента стал взрыв. Незадолго до этого на шахте объявили предупреждение об утечке угарного газа. В момент аварии под землей находилось 247 рабочих. Спасательные работы продолжаются. Отмечается, что подозреваемый в нарушениях сотрудник компании задержан. Китайский лидер Си Цзиньпинь взял на контроль спасательную операцию и расследование причин инцидента. Порядок проведения последнего звонка в школах в этом году установило Минпросвещение. Ведомство рекомендует школам включить в сценарий мероприятия церемонию поднятия флага и исполнения гимна, выступления родителей, в том числе представляющих разные народы и этнические группы. Также в программу предлагается добавить патриотические песни и номера, отражающие идеи единства народов России. Последние звонки в российских школах пройдут 26 мая. Для выпускных вечеров установлена дата 27 июня. Компания SpaceX запустила ракету-носитель с прототипом космического корабля Starship в 12-й испытательный полет. Старт был осуществлен с площадки на космодроме Starbase в Техасе. Тестовый полет длился около часа и прошел успешно, о чем компания отчиталась в социальных сетях. Аппарат приводнился в Индийском океане. Это самая большая ракета в истории. Ее высота составляет 124 метра, а тяга около 8 тысяч тонн. В рамках нынешнего испытания возвращение ступеней не планировалось, но в будущем аппарат планирует сделать полностью многоразовой системой. Популярный телеграм-канал «Радио .NSN» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».

0: Национальная служба новостей.
1: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
2: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
1: 7 июня с полудня у Останкинской телебашни.
2: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру.
1: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.

по солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на всех.

чего и зачем. Из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань-Московская 1. Дворец спорта.
2: А мы уже готовы к лету. Новое меню в сети пиццерий «Папа Джонс». Пицца «Тоскана». Нежный сливочный сыр в сочетании с ароматными вялеными томатами и ветчиной. Джонер и горячая паста с вялеными томатами, а также новая линейка римских сэндвичей. Заходи, заказывай. papajohns.ru.
3: ООО «Пиджи+». ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

Дандашин. Индиалог. Хвосты комет.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Platinum», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» в мае-июнь 2026-го. С 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
10: Тараканы уходят спать, подсчитывая потери. Бурые пятна на потолке, полоска света под дверью. Душное утро без четверти шесть, тени на стенах резче. И кто-то ходит в соседней комнате, передвигая вещи. Кто-то ходит в соседней комнате, позвякивая ключами, оставляя повсюду свои жирные отпечатки. Может быть, это борцы за все, может, смотрители трещин. Кто там ходит в соседней комнате, передвигая вещи? Просто расчетный час, то ли конец истории, то ли они проверяют капканы, то ли метят мою территорию. Потрескивает, раскаляясь плита, пощелкивают клещи. Зачем они ходят в соседний?

но не знаю к чему. Да это теперь и не важно. Просьба освободить места больше ничего не покажет. Приметы не врали, прогнозы сбылись, сны оказались вещами. И вот кто-то ходит в соседний

Не сомневаюсь, они пришли, чтобы остаться. Мне уже почему-то не хочется петь, думать и размножаться. Я мог бы стать Буддой или Десадом, а то и чем-то похлеще.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке «Крылья Советов». Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
0: Без возрастных ограничений.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. В эфире «Чартова дюжина». И сегодня мы выходим в эфир из Санкт-Петербурга. Мы, это я, барон фон Александр Бон. И она,
1: баронесса, нет, говори как есть, баронесса Яна Лукьянова.
0: Да, Ваше Величество, добрый вечер.
1: Всю неделю, друзья, мы работали для вас в выездной студии нашего радио в северной столице, которая располагалась в капелле Санкт-Петербурга. И вот практически наша финишная прямая.
0: Да, это было невероятно. Спасибо всем петербуржцам и гостям, которые приезжали. Люди приезжали, кстати, из разных городов, даже далеких, таких как Тамбов.
1: Иркутск, Тамбов, Тула, Псков. Что у нас еще? Много было городов. Общем, Владивосток.
0: Да, огромное спасибо, дорогие друзья, что вы приходили. Спасибо вам за подарки, ваши питерские обнимашки. Они, конечно, Лукьяновой как бальзам на сердце. Я просто всегда скептически относился к обнимашкам, потому что это добровольная передача «Бацил».
1: А я, знаете, очень люблю.
0: Да, Лукьянова всегда перед вашим приходом брызгала себе что-то в нос, чтобы не заболеть. Короче говоря, друзья, уже завтра, 23 мая, здесь, в Ледовом дворце, состоится фестиваль «Наши в городе». Но об этом мы вам еще успеем сегодня рассказать поподробнее.
1: И не только об этом. Сегодня узнаем, на какие места вы расставили наших артистов. И, конечно, по традиции послушаем две новинки.
0: Ну что, начнем.

0: Премьера недели.
1: Начнем с новинки. Сегодня первая премьера в чарте. Песня «Господа дверь» группы «Оберег».
2: По словам музыкантов, эта песня о пути длиной в жизнь. И написана она была в пути, прямо в вагоне поезда.
1: Представит песню в эфире лидер команды Денис Михайлов.
3: Песня «Господа дверь» родилась в дороге. Мы гоняли в тур по Уралу и Сибири. Гастроли складывались благоприятно. Все были в приподнятом настроении. После концерта в Новосибирске мы прыгнули в ночной поезд. И там, на верхней полке, на одном дыхании и написалась эта песня. Она о том, как прекрасна жизнь, дорога, любовь. Как чудесно наше единство и дружба. И над всем этим неизменная тень потерь. Ведь когда-нибудь и это закончится. Подойдет к необратимому, страшному моменту завершения наше путешествие длиною в жизни.
0: Премьера недели.
2: «Оберег. Господа дверь».

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
7: А мы уже готовы к лету. Новое меню в сети пиццерий «Папа Джонс». Пицца «Тоскана». Нежный сливочный сыр.

0: papajohns.ru.
1: ООО «PJ+». ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше радио. Музыка поколений.
4: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
5: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: На 13-й строчке чарта расположилась новинка прошлой недели – песня «Космос» группы «Sadless».
1: Не забывайте голосовать за песню на сайте наша.ру в разделе «Чартова дюжина», чтобы на следующей неделе она поднялась еще выше.
0: В прошлое воскресенье, 17 мая, лидер команды Алексей Хохлов отметил свой день рождения. Мы, естественно, поздравляем музыканта и желаем чего?
1: Долгих лет физической жизни. И творческой жизни.
0: Естественно, да.
1: Наши коллеги из Северной столицы в этом году, кстати, тоже отмечают день своего рождения. Мы их, конечно же, поздравляем. Поздравляем наше радио Санкт-Петербург с 25-летием. И солидную дату будем отмечать уже в эту субботу на фестивале «Наши в городе». Ну а пока, друзья, вернемся к хит-параду.
2: 13 место.
0: Sadless. Космос.

0: 12-ю строчку чарта сегодня занимает ария с песней «Когда настанет завтра».
1: И тут самое время рассказать, что же будет завтра. А завтра здесь, в Санкт-Петербурге, пройдет фестиваль «Наши в городе».
0: Фестиваль приурочен сразу к двум юбилейным датам. 45 лет в этом году исполняется Ленинградскому рок-клубу и 25 лет нашему радио «Санкт-Петербург».
1: Мы поздравляем коллег, естественно, с праздником и желаем долгих лет творческой жизни.
0: Приглашаем всех на фестиваль, друзья, и уверены, что это будет легендарно. На сцену выйдут группа «Алиса», Вячеслав Бутусов, «Пикник», «Авиа» и «Симфокино».
1: Но это будет завтра, а пока у нас в эфире «Ария».
2: 12-е место.
0: «Ария. Когда настанет завтра?»

0: Дорогие друзья, всем еще раз здравствуйте. Напоминаем, что эта чартовая дюжина ведется из Санкт-Петербургской капеллы. Поэтому вы, возможно, слышите небольшое эхо. Оно в основном идет от Лукьяновой, но, тем не менее, это очень трогательно, очень нежно. Да?
1: Я или эхо, Александр Иванович?
0: Эхо. На 11-й строчке чарта сегодня слушаем группу «Ёрш» с песней «Дети нулевых».
1: Это, кстати, трек из альбома «Слишком живой, чтобы быть легендой». В этом релизе не только треки, но и скиты, короткие разговорные зарисовки между песнями.
0: Дима Сокол рассказал, как и у кого впервые услышал скиты и почему добавляет их практически во все свои альбомы.
2: Слушай, ну я для себя открыл скиты с альбома группы «Пилот» с «Касса прыгуней скользящим». Там Юрий Шевчук, соответственно, читал определенную историю, да, как бы. И в целом мы этот инструмент используем на всех своих альбомах. С альбома «Уроки ненависти», который вышел в 2013 году. То есть мне хочется немножечко как-то больше людей в контекст погрузить. И знаешь, я очень люблю в каких-то текстах оставлять какие-то маленькие пасхалочки. Вот, я о них подробнее в своих соцсетях буду потом про альбом рассказывать, может быть, пойти прочитать. И, соответственно, в этих скитах я к этим пасхалочкам подвожу. И мне всегда прикольно, когда люди потом в комментариях типа пишут, блин, типа думал, откуда эта строчка, загуглил, типа, а там еще там целая статья в Википедии, я ее почитал, и теперь вообще песня по-другому звучит.
3: 11 место.
0: Ёрш. «Дети нулевых».

0: 11 место. Ёрш. Дети нулевых.
1: Наша реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: В любой части света есть те, кто помогает местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
5: Это что за птица?
4: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить.
6: Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете,
7: кто придумал слово «летчик», новая версия старого студента, как неправильно сушить одежду, кто грузил кэш мешками, как звучит русский рок под камбыз, какие каверы не записал Егор Летов и что подсказали щенкам карты Таро.
6: «Фонотека» – авторская программа Андрея Куренкова о новой музыке. Каждый четверг и субботу в 22.00 и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Десятое место по итогам вашего недельного голосования, друзья, сегодня досталось «Эпидемии» с песней «Где сходятся миры».
0: «Эпидемия» делает масштабные и технически очень сложные шоу, которые требуют длительной, серьезной подготовки.
9: Мы спросили у Юрия Мелисова, есть ли у него какая-то привычка или ритуал, который помогает настроиться перед важным концертом.
10: Перед большим постановочным концертом я стараюсь найти возможность уехать за город, хоть на пару дней. Лучше всего избавляет от ненужных мыслей время, проведенное на природе, в уединении. Если же возможности уехать нет, то стараюсь закончить подготовку заранее. В день перед знаковым мероприятием не должно быть репетиций, каких-то других дел. Надо просто расслабиться, отдохнуть, избавиться от тревожных мыслей и зарядиться позитивной энергией.
9: Вот у нас завтра важное событие. Давайте каждый из нас расскажет про свой ритуал. Я не могу, потому что он 21+.
0: 29+.
9: У тебя какой ритуал?
0: Я приседаю.
9: Вот. Так, тихо. Минздрав предупреждает, чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Очень повышает настроение.
8: Десятое место.
9: «Эпидемия. Где сходятся миры».

0: На 9 место сегодня поднимается песня «Самолетики» группы «Электропартизаны» и Михаила Башакова.
1: Вадим Курылев уже рассказывал нам об истории этой песни. И на этой неделе мы связались с Михаилом Башаковым, чтобы узнать, как же сложился их дуэт.
2: Директор Вадима, Настя предложила мне, прислала песню для того, чтобы я спел ее. И я как-то пропустил мимо ушей, когда мне прислали другой вариант, другую песню. Я замахал руками и сказал, что, конечно, конечно, самолетики. Конечно, самолетики. Вадим мастер сочетания перегруженных гитар. Это от него не отнять. Мне этот звук очень близок. И сначала я предложил утрированный вариант пения. И потом вернулись к обычному. Я пел под Вадима. А потом Вадим еще раз спел. И мне кажется, что настолько органично все получилось, что кажется, что у этой песни есть только один вариант звучания. Вот он-то и попал на радио.
3: 9 место.
0: «Электропартизаны», Михаил Башаков. «Самолетики».

0: На 8-й строчке нашего хит-парада сегодня Underwood с песней «Человек для любви».
1: Музыканты готовятся сыграть летние концерты под открытым небом в Москве и в Санкт-Петербурге. Причем здесь, в Питере, концерт будет на крыше.
0: В один из своих приездов в Санкт-Петербурге я тоже ходила по крышам. И это было очень круто. Я вообще очень люблю крыши.
1: В 2010 году я ходил по крышам. У нас были съемки для одной крупной корпорации, которая проводила розыгрыш квартир. И это был единственный случай, когда я там был с профессионалами, с настоящими и со страховкой. И это было на самом деле очень непросто. Я понимаю, почему их запрещают, да? Потому что это опасно все-таки. Но впечатление у тех, кто был, незабываемое.
2: 8-е место.
0: Underwood. Человек для любви.
3: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

в этом вареве толк. Может, боги небесный мир создавали с просонок. Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: Первое место. Ундервуд. Человек для любви.
1: На 7-й строчке сегодня Найк Борзов с песней «Холодно».
2: Песня уже давно находится в чарте, и наверняка слушатели ждут новых релизов.
1: И нам есть чем вас порадовать, друзья. Работа над новым альбомом Найка идет полным ходом. Но пусть об этом лучше расскажет сам музыкант.
3: Ну, как таковых сложностей нет. Работа идет хорошо, очень плавно, приятно. Я сотрудничаю с очень интересными ребятами-музыкантами. Они приезжают ко мне на студию, мы круто проводим время, создаем, музицируем. Если так рассматривать в перспективе, половина альбома уже записана, работа идет, студия, скажем так, работает на полную мощность. Ну и я тоже.
0: 7-е место. Найк Борзов. «Холодно».

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: Наше радио. Так бьется сердце.

0: На шестой ступени нашего хит-парада сегодня расположилась песня «Не знать» группы «Мураками».
1: Недавно Диляра Вагапова поделилась в соцсетях трогательной историей. 7-летний сын артистки Тео впервые побывал на хоккейном матче. Мальчик болеет за «Ак-Барс», который сейчас, кстати, борется за кубок Гагарина.
0: Но главное, на ледовой арене в этот день звучала песня «Мураками», «Нулевой километр». И Тео, конечно же, подпевал маме громче всех.
1: Лукина, вот ты когда была последний раз на стадионе?
0: В прошлом году.
1: На чем?
0: На футболе. В фан-зоне, между прочим.
1: Все-таки ты...
0: За барабаном. Ну, в смысле, не я барабанила, я стояла недалеко от барабана.
1: Я думал, тебя барабанили.
0: Александр Ангольч.
1: Ну, шутки за 300 должны же быть здесь.
2: Шестое место.
0: «Мураками».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Российский МИД организует для аккредитованных иностранных корреспондентов посещение места атаки ВСУ в Старобельске. Об этом сообщила Мария Захарова. Официальный представитель ведомства подчеркнула, что на прошедшем накануне заседании Совета безопасности ООН представители западных стран распространяли ложную информацию относительно удара по данному объекту. Ночью 22 мая украинские беспилотники ударили по зданию общежития Старобельского колледжа. В момент удара в здании находилось 86 детей, от 14 до 18 лет работник. Погибло 10 человек. 38 пострадали. Местонахождение 11 студентов все еще неизвестно. Участники обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия в очередной раз не смогли принять итоговый документ. Об этом сообщил председатель конференции До Хунг Вьет. Представленный проект документа предлагал компромисс по трем основным направлениям – ядерному разоружению, нераспространению и мирному использованию атомной энергии. Было предложено 4 версии проекта, переработанных с учетом пожеланий государств-участников. Предыдущие конференции состоялись в 2015 и 2022 году. Итоговый документ также не был согласован. В России приостановлена продажа некоторых алкогольных напитков производства Армении, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Отмечается, что продукция трех предприятий республики не соответствует обязательным требованиям и признана некачественной. Речь идет о двух марках вина и еще двух марках коньяка. Регулятор направил продавцам и импортерам информацию о приостановке реализации такой продукции и об изъятии ее из обращения. Ранее Россельхознадзор временно ограничил ввоз цветов из Армении для защиты фитосанитарного благополучия. Кроме того, в ведомстве сообщили об аналогичных проблемах с овощами и фруктами, ввозимыми из этой страны. В Москве состоялось открытие Ленинградского вокзала после масштабной реконструкции. На церемонии присутствовали мэр города Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров. В ходе модернизации были введены изменения для повышения комфорта пассажиров. Расширена зона ожидания, стало в полтора раза больше сидячих мест, были открыты новые комнаты для мам с детьми и многое другое. Кроме того, была обеспечена безбарьерная среда, установлены лифты, эскалаторы, внедрены багажные ленты. На вокзале также внедрили цифровую навигацию, включая интерактивное табло с информацией о расписании поездов, работе метро и другими данными. Помимо прочего, в процессе реконструкции были восстановлены первоначальные интерьеры здания. Актер Александр Калягин объявил о завершении кинокарьеры. Свое решение он объяснил возрастом. 25 мая артист отметит 84-летие. В кино актер дебютировал в 1967 году. На его счету роли в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя», «Раба любви», «Мертвые души» и других лентах. Кроме того, он служил в театре на Таганке, «Современнике», МХАТе и в других учреждениях. На данный момент он выступает художественным руководителем Московского театра «Этцетера». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку подписаться. С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Пятое место на этой неделе досталось группе «Люмен» с песней «Можно».
1: Группе в этом году 28 лет. И за это время где только команда не выступала. Мы спросили у Тэмы Булатова, на каких самых необычных площадках ему приходилось играть.
2: За время существования нашей группы мы успели выступить на разных интересных площадках. На ипподромах и аэродромах, на ступенях кинотеатров и университетов, в подвалах и на крышах. И во всех этих выступлениях отдельный жанр – это съемка клипов. И хотя там не бывало зрителей, исполнять приходилось по-настоящему, потому что иначе видно, что человек в кадре притворяется. Это со мной однажды сыграло злую шутку, и в начале клипа на части видно, что я пою сильно эмоциональнее, чем записанная на студии звуковая дорожка, подложенная под этот видеоряд. Так вот, мои самые яркие впечатления от необычного места, где мы играли всем составом, это съемки клипа «Вся вера и любовь этого мира» на песчаном карьере в Ленинградской области. Меня поразили пейзажи. Их, к сожалению, в клипе не так много, но все равно пересмотрите клип. Это очень необычное место.
0: Ну и раз уж речь зашла о Ленинградской области, давайте расскажем, где же были мы. Я был в бассейне и в театре Ленсовета.
1: А я посетила все остальное.
0: Лукьянова была даже там, где не был Михаил Боярский, мне кажется.
1: Я была даже там, куда не пускают. Не надо смотреть на меня, я не расскажу, как это происходит.
3: Пятое место.
0: «Люмен», «Можно».

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани. День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке «Крылья Советов». Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
3: Без возрастных ограничений.
4: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: Наше радио.
7: Знаете ли вы? Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл, немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал 5 своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех 5 боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: В шаге от тройки лидеров сегодня оказалась песня Андрея Князева и Алексея Горшенева «Лес». Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда».
10: Андрей Князев на днях поделился с подписчиками своими творческими планами. Совсем скоро в сети появится лайв-видео, снятое 6 февраля на концерте команды в Санкт-Петербурге.
9: Помимо записи концерта, музыканты отдельно выпустят лайв-клип на песню «Ангел и демон». Давайте узнаем, какие же еще новости нас ждут.
11: Если говорить о предстоящих планах, мы планируем постоянно поддерживать кислотно-музыкальный баланс. У нас недавно вышла песня «Русский дух». Перезапись этой песни мы сделали. В рамках нашего будущего альбома «Человек-загадка» мы перезаписываем все наши лучшие песни. Вот. Ну и также, конечно, мы сейчас очень сильно горим новым альбомом. Одна за одной уже делаются песни, которые накапливаются, готовятся. И скоро, после того, как мы закончим «The Best», мы начнем заниматься этим альбомом.
8: Четвертое место.
10: Андрей Князев, Алексей Горшенев. «Лес». Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда».
5: Слышь.

0: Четвертое место. Андрей Князев, Алексей Горшенев. «Лес». Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда».
1: Премьера недели.
0: Прежде чем перейти к тройке лидеров, представляем вам еще одну новинку этой недели.
2: И сегодня в чарте, друзья, впервые звучит новый сингл Дианы Арбениной «The Punisher».
0: Это пятый трек из будущего альбома «Rap for Mama», который Диана Арбенина выпустит 1 июня 2026 года.
2: Надо сказать, друзья, это будет настоящий рэп-альбом. Музыкальный эксперимент артистки. Слушаем сингл прямо сейчас.
1: Премьера недели.
0: Диана Арбенина, «The Punisher».

0: Бронза чарта на этой неделе снова досталась группе «Инкогнито» с песней «Не гаси свет».
1: Команда часто ездит на гастроли, и наверняка в каждом городе поклонники приносят музыкантам какие-нибудь интересные подарки.
0: Спросили у Стаса Шклярского, что за последнее время впечатлило больше всего.
2: По случаю презентации альбома «Самурай», которая у нас проходила в Москве, нам подарили самурайский меч со всеми документами, что это все-таки не холодное оружие, а декоративный инструмент.
1: Слушайте, но нам вообще грех жаловаться на подарки, потому что в эту неделю, что мы вещали из открытой студии в Санкт-Петербурге, в музыкальной академической капелле, нам ребята приносили очень много подарков, и огромное спасибо, я не знаю, какое количество пончиков мы съели, но
0: что-то килограммов.
1: Что-то невероятное, еды было столько, и даже принесли торт. Вы помните, мы гадали человеку, который стал миллионером, который выиграл 23, по-моему, миллиона рублей, вот, и мы ему гадали, перечислил ему деньги или нет, так вот они деньги ему перечислили, он купил квартиру в Санкт-Петербурге, сейчас живет здесь, и он нам приносил шикарный торт. В общем, всем вам огромное спасибо. Сергей Симак нам принес пирог.
0: Ребята, мы вас очень-очень любим. Спасибо за такой душевный, теплый прием.
3: Третье место.
1: «Инкогнито». Не гаси.

0: Серебро отправляется в копилку группы «Нагардс». На втором месте сегодня слушаем песню «Проклятие шута».
1: Мы часто спрашиваем артистов, а есть ли у них в группе какие-то традиции, что обязательно нужно сделать перед выходом на сцену?
0: Ну и чаще всего оказывается, что как таковых традиций нет. Музыканты просто настраиваются и выходят играть. Но группа «Нагардс» оказалась исключением, друзья. Саша, у музыкантов есть свой самый настоящий рок-н-ролльный ритуал.
1: Даже боюсь представить, что это.
2: Как таковых суеверий нет, но традиция одна имеется. Перед самым выходом на сцену мы, как и большинство команд, проводим некий обряд. Кто-то скандирует название своей группы, а мы скандируем слово, олицетворяющее женскую грудь. И в этот момент мы стучим кулаками по любой деревянной поверхности и заканчиваем это все соединением друг с другом большими пальцами любой руки. Теперь и вы знаете секрет нашего успеха. Бывает порой в регионах, где гримерки рядом со сценой, люди слышат, как мы скандируем вместе это слово, и уже знают, что сейчас будет выход, и бурно поддерживают нас.
3: Второе место.
0: «Нагардс. Проклятие шута».

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Золото на этой неделе достается песне «Прощай». Поздравляем The Hatters и Тритья.
1: Лидер группы Тритья Вячеслав Муртишов в одном из интервью рассказал, что в детстве на него произвел огромное впечатление концерт Александра Маршала.
0: И мы решили узнать у артиста, какие еще детские впечатления сыграли свою роль в том, что он стал музыкантом.
2: Да, в детстве на меня действительно очень произвел впечатление концерт Александра Маршала. Я тогда впервые подумал о том, что я бы хотел стать музыкантом, наверное. И кроме этого, на самом деле, да, я находил какие-то концерты других исполнителей зарубежных, смотрел и вообще слушал музыку, вот всякий Рамштайн, там Линкин Парк, и то, что было тогда, скажем так, популярно среди рок-музыки. И для меня это, конечно, была какая-то магия. То есть вот это все, как это звучало, как это собиралось в какую-то композицию. И мне было очень интересно погрузиться вот в этот вот магический мир, разобраться, как это работает, как создать что-то такое, чтобы вот оно вот так вот как-то собиралось, звучало, и получалось, что это магия. Вот. И в целом на меня вот это все очень большое впечатление производило. И так я, собственно, и оказался вот в этом всем.
3: Первое место.
1: The Hatters, третье. Прощай.

0: Первое место чарта. The Hatters, третье. Прощай. На сегодня, дорогие друзья, это все. С вами были я, Александр Бон, и Яна Лукьянова.
1: Не забывайте голосовать за любимые песни на сайте наши.ру в разделе «Чартовых дюжина».
0: А самое главное, это наш заключительный выход в открытой студии нашего радио «Санкт-Петербург», потому что послезавтра мы уже тю-тю. Но есть еще завтра. И завтра мы вас всех ждем в Ледовом дворце на фестивале «Наши в городе». Это будет грандиознейший праздник.
1: Так, ну что, мы пойдем готовиться, друзья. А вам желаем хороших выходных.
0: Любим вас.
1: Не скучайте.
0: Пока.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наша.

0: Наша реклама. Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
1: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
2: без возрастных ограничений.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.

0: Наша реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Platinum», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Platinum», «Май-июнь 2026-го», «С 13 мая по 21 июня 2026-го». Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. До 12 человек выросло число погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике, сообщили в МЧС. По данным главы региона Леонида Пасечника, число пострадавших увеличилось до 41 человека.

0: Проводится в контакте с сотрудниками страховой компании, врачами и местной полиции и держит ситуацию на контроле. Предварительно водитель автобуса не справился с управлением и врезался в препятствие. Родители более 230 тысяч детей получат выплаты благодаря расширению мер поддержки многодетных семей, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Соответствующий закон вступил в силу с 22 мая. Теперь многодетные родители сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, даже если их среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе, но не более чем на 10%. Действие новой нормы будет распространяться на всех, кто получает социальную выплату с начала года в беззаявительном порядке. Сбережения россиян достигли 70 триллионов рублей. Такими данными поделился глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Часть этих средств может быть инвестирована в акции и облигации при снижении ключевой ставки и надежности инструментов фондового рынка, считает Шохин. Он напомнил, что Владимир Путин поставил задачу к 30-му году довести капитализацию российского фондового рынка не менее чем до 66% ВВП. Финансовые власти страны работают над повышением интереса частных инвесторов к бирже. Почти на треть выросла востребованность длительных турпоездок у опрошенных россиян. По данным исследования, число бронирований путешествий длительностью от 30 дней в этом году выросло на 31%. Большинство заявок приходится на внутренний туризм, его доля составляет более 80%. По мнению экспертов, это связано не только с планами на продолжительный отдых, но и с желанием сменить обстановку у работников на удаленке. Наиболее популярные направления – Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область, а также Крым. Из зарубежных направлений – это Абхазия, Италия и Турция. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет. На портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Yeah.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: Познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привез.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Я не хочу разговаривать. Просто проваливай.
1: Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
1: Наша реклама. А мы уже готовы к лету. Новое меню в сети пиццерий «Папа Джонс». Пицца «Тоскана». Нежный сливочный сыр в сочетании с ароматными вялеными томатами и ветчиной. «Джонер» и горячая паста с вялеными томатами, а также новая линейка римских сэндвичей. Заходи, заказывай. papajohns.ru.
3: ООО «PG+». ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань.
1: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 34 российских региона подали заявки на проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. 8 субъектов с опытом применения такого формата заявки не подавали. Об этом сообщила член Центра избиркома Алена Булгакова. Она отметила, что инфраструктура избирательной системы полностью готова к проведению кампании по всей стране. Годом ранее во время единого дня голосования онлайн-формат поддержали 24 региона. Единый день голосования намечен на 20 сентября. Запланированы выборы депутатов Госдумы. В общей сложности в этот период пройдет более 2000 компаний разного рода. Летательный аппарат неизвестного происхождения упал в озеро Дритис в Латвии и взорвался. По данным местной полиции, в результате происшествия никто не пострадал. Следователи нашли на месте падения обломки, предположительно беспилотника. Полицейские при помощи дрона обследуют территорию, а также на месте работают спасатели с лодкой и военные. Ранее служба внешней разведки России сообщала, что Украина планирует запускать беспилотники с территории Латвии для нанесения ударов по регионам страны, уточняет сайт Национальной службы новостей. После данного заявления Рига вручила ноту протеста временному поверенному в делах России. Дмитрию Касаткину. Серьезный экономический кризис вскоре окажет разрушительное воздействие на Европу, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он назвал Германию в числе стран, которые более других страдают из-за отказа от поставок российского газа, отличающегося доступностью и надежностью. Дмитриев подчеркнул, что крупный экономический кризис стал следствием ошибочных решений в энергетической сфере, продвигаемых еще американским экс-президентом Джо Байденом. Ранее «Газпром» сообщал, что 20 мая закачка газа в европейские подземные хранилища снизилась до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений. Для работающих россиян предложили возобновить

0: Между тем, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказывал Национальной службе новостей, что конец мая в России будет довольно прохладным. Жара не вернется даже в июне. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что за минуты? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: А мы уже готовы к лету. Новое меню в сети пиццерий «Папа Джонс». Пицца «Тоскана». Нежный сливочный сыр в сочетании с ароматными вялеными томатами и ветчиной. Джонер и горячая паста с вялеными томатами, а также новая линейка римских сэндвичей. Заходи, заказывай. papajohns.ru.
7: ООО «Пиджей Плюс». УГРН 125-16-00-524-39. Город Казань.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: А мы уже готовы к лету. Новое меню в сети пиццерий «Папа Джонс». Пицца «Тоскана». Нежный сливочный сыр в сочетании с ароматными вялеными томатами и ветчиной. Джонер и горячая паста с вялеными томатами, а также новая линейка римских сэндвичей. Заходи, заказывай. papajohns.ru.
2: ООО «Пиджей Плюс». ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

0: Круглосуточно.ру. Наше. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знаний». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. До 18 увеличилось число жертв атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела еще двух человек. Количество пострадавших возросло до 43. Местонахождение четырех студентов остается неизвестным. Спасательная операция продолжается. Студентов из разрушенного общежития направили по домам. Всех обучающихся образовательных заведений перевели на дистанционный формат. ВСУ атаковали Энергодар и соседний город Каменка-Днепропетровская. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его данным, информация о пострадавших не поступала, однако зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Ранее член общественной палаты Владимир Рогов рассказал Национальной службе новостей об изменении характера атак на регион.
2: Сейчас интенсивность ударов по Энергодару максимальная в последние дни. Доходит до нескольких десятков ударов. Причем, если раньше была локально-ствольная артиллерия по береговой линии, то теперь не только ствольная артиллерия, сколько массовые налеты дронов бьют по всему, до чего дотянутся, прежде всего объекты энергетики, вообще инфраструктуры как таковой, вышки связи, жилые дома, детские садики и так далее. То есть видно, что тактика просто полного кошмара мирного населения и выведение из строя даже гражданских объектов, не влияющих на ведение боевых действий.
1: Рогов связал данную активность с попыткой контрнаступления ВСУ на Степногорском направлении и стремлением не пустить российскую армию к Запорожью. Замоскворецкий районный суд на 2 месяца арестовал экс-сенатора Василия Думу и адвоката Дмитрия Клеточкина. Они проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным агентства «Интерфакс», основанием для уголовного преследования Клеточкина послужили мошеннические манипуляции с долговыми обязательствами Думы. Их сумма составила более 20 миллионов рублей. 95% может достичь уровень загрузки отелей на курортах Краснодарского края в июле-августе этого года. Таким прогнозом поделился глава Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. В июне показатель ожидается на отметке 50-60%. По словам эксперта, загрузка отелей будет зависеть от их инфраструктуры и предложения. Он также отметил, что туристы стали бронировать отели заранее. Обилие мобильного контента не приведет к исчезновению кинотеатров, заявил Федор Бондарчук. Режиссер подчеркнул, что экраны смартфонов и компьютеров не дают зрителю те ощущения, которые он испытывает при просмотре фильма на большом экране. Современные технологии усиливают эффект погружения за счет улучшения качества звука и изображения. Кроме того, это разные виды досуга. По словам Бондарчука, поход в кино ассоциируется не только с просмотром контента, но и времяпрепровождением с близкими. За счет этого кинотеатры сохранят свою актуальность в будущем. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Наша реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Наше.
4: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама. Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
3: Без возрастных ограничений.
4: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

хватит хлеба. Да 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не сляка.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша радио.

0: Наше радио.
1: Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа.

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше. Наше радио.

0: регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
1: Привет. Простите, засмотрелся на рилсы. Чуть не забыл про эфир. Не забыл. В эфире «Фонотека», программа о вкусной и здоровой музыке. Знаете, что сейчас понял в этих вот самых рилсах? Как понять, что сейчас будет самый тупой, самый дебильный, самый кринжовый ролик по музыке? Вот так. Зажечь огни земли.

0: у нас другая музыка.
1: Наше радио.
2: Да, другая. И сегодня против телезрителей играют Диана Арбенина, Виктор Цой, Леся Гильза, Клава Кока и многие другие. Андрей Куренков, наше радио «Пендельтюр».
3: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
4: может ли видный деятель быть маленького роста, едят ли колибри кальраби и завидуют ли негры белой завистью.
3: «Фонотека» на нашем радио.
2: Диана Арбенина выпускает новый альбом летом. «Рэп for мама». «Рэп для мамы». И это действительно будет рэп-альбом. Полностью. С одной стороны, внезапно, а с другой, совсем нет. Диана давно заглядывает в этот жанр. И сама делала, и в гости ходила. Например, к Басте. Таков закон сансары. Ну а то, что она в это умеет, получше многих, ритмы, панчи, читка, даже не обсуждается. Пришло время включить максимум. Сегодня у нас первый сингл пластинки. The Punisher. Каратель. Помните такого героя комиксов Marvel? Это вот он. Что просила передать Диана на словах? А вот что. В жизни просто и сложно. Либо ты ее, либо она тебя. В конечном итоге мы все проигрываем. Но, полагаю, в данном случае важен не финал, а наш путь, в течение которого мы делаем все, чтобы не проиграть. Этому я учу своего сына. Как будто смотрели с сыном сериал, объясняла смысл и родилась песня. Аккурат к новому эпизоду того самого сериала вышел в мае. Переход от сериала к шестой фазе вселенной Marvel. The Punisher. Кстати, на песню снят чудесный видеоклип, и там Диана выступает в роли бойца на ринге. Так вот, драка была не очень-то и постановочная. Единственное, договорились с соперником в нос не бить. А в остальном не жалели друг друга и фингалов наставили от души. Прописала щеглу двоечку. Диана Арбенина, The Punisher.

0: покупайте, читайте. Лучшая книга о Цое и кино за последнее время. Не только про Цоя, а про весь музыкальный андеграунд 80-х. А если и про Цоя, то не про Цоя, короля и легенду, а про Цоя, молодого и романтичного панка, со всей его наивностью и неуверенностью. Да, про человека, а не про памятник. Очередная презентация книги пройдет 23 мая в Питере во втором лектории на Дворцовой площади в рамках книжного салона. Отрывок из книги Александра Кушнира «Кинооблучение». На бас-гитаре в группе играл худощавый высокий парень азиатской наружности, которого друзья называли Цой. И все вокруг думали, что это тоже кличка. «Как-то раз мы с Цоем направлялись в Купчино к свинье, купаться голыми», вспоминал позднее Женя Юфа-Юфи. «Пока шли, он нашел дохлую рыбку и стал тащить ее за шею. Хотел порадовать свинью. Она была еще не тухлая, но так, запашок уже шел. Когда мы проходили мимо трамвайного кольца со зданием для диспетчеров, выскочило несколько водителей, которые сказали нам: «Все, ребята, идите к нам, вы убили утку, сейчас мы милицию вызовем». Мы с Цоем радостно пошли, естественно. Эти начали звонить в милицию, но та отказалась приезжать из-за какой-то дохлой утки. К тому же в здании, куда нас привели, из-за сильного запаха стало ясно, что утка абсолютно не свежая. И когда нас спросили, а где вы ее взяли, мы ответили, что убили ее дней 5 назад, и вот ходим с ней, не знаем, куда девать. Музыкальная поддержка релиза сегодня за группой «Распутники». Фолк-рок-кочевники из Казахстана очень точно выбрали для своего кавера легендарного «Бездельника», написанного Цоем по мотивам ухода из художественного училища и сформировавшего на ближайшие десятилетия основной вектор существования рок-музыкантов вне музыки. Как сказала про это Джоанна Стингрей,
1: «Spending a lot of time doing nothing.
0: Проводили все свободное время в ничего не делании». «Распутники».

0: на нашем радио.
1: Мы тут на днях снимали с Игорем Баньковым подкаст для нашего радио. Просветительский подкаст «Васнецов, Тургенев» — не наш проект, мы просто ведущие. Но в какой-то момент хотели пригласить музыкантов, не получилось. Не на все темы смогли подобрать гостей. Например, по теме Сергея Дягилева. Великий наш интерпренер, или, попросту говоря, продюсер, автор парижских русских балетных сезонов, вообще никак не наследил в музыке. Янка Дягилева к нему отношения не имеет. А в песнях, в клипах, только у Фредди Меркьюри есть несколько кадров балетного образа Фавна Нежинского. И с большой натяжкой песня «Сектора газа. Ночь перед Рождеством» напоминает название балета. И только на самой съемке мы поняли, что можно было потянуть Колю Стравинского, так как одним из главных открытий Дягилева был Игорь Стравинский. Не только за совпадение фамилии, Коля и в смыслы умеет очень здорово. А у него как раз выходит новый альбом «Строить трагедию». Кризис среднего возраста, рефлексия, что большая часть жизни уже прожита. Но по сути лучше еще только впереди.

0: Опытное ухо филолога наверняка уловило в названии «строить трагедию» инверсию на фразеологизм «ломать комедию». Как всегда, Коля все сделал сам, сочинил, придумал аранжировки, записал инструменты, спел вокал, никакого ИИ, но сведения доверил своему немецкому коллеге. На это мы ответим в программе чуть позже, а пока лучший трек альбома.
1: Всем привет, меня зовут Коля Стравинский. Песню «Тоска» я сочинил последней для своего нового альбома под названием «Строить трагедию». И когда записал демо, то понял, что это будет один из моих самых любимых треков с пластинки. Сведение и мастеринг делал мой друг, немец Михаил Черницкий, с которым мы знакомы уже больше 10 лет, и звук получился отличный. Это песня о моих внутренних переживаниях, я надеюсь, она вам понравится.
0: Коля Стравинский. «Тоска».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Леся Гильза выпустила в начале недели новую песню «Больше никого». Я попросил Лесю рассказать мне об этой песне, и когда она прислала голосовое, я вздрогнул. Было полное ощущение, что кто-то загнал текст в голосовой помощник, и искусственный интеллект просто его озвучил. Удивительный механический голос Сири, Алисы и теперь вот Леси.
2: В жизни всегда что-то кончается и что-то начинается. На рубеже я всегда подвожу итог. Эта песня максимально романтизирована мной, ибо так сейчас бьется мое сердце. Эмоции и чувства всегда идут параллельно моему пути. Так я чувствую, что живу. А впереди новый этап, новый виток. Что-то начинается.
1: Хочется спросить, что же у Леси закончилось, а что начинается. Но мне показалось, это будет сложно, и артист к этому не очень готов. Поэтому я перепрыгнул в самое начало всего музыкального. И попросил Лесю вспомнить какие-то первые свои музыкальные шаги. Возникла история первого гитарного опыта.
2: Учиться играть на гитаре я начала в 10 лет, благодаря одному случаю. Я дружила в основном с мальчишками, и наши игры проходили в экстремальном формате. На деревьях, на заборах, на заброшках. Ну и вот однажды один трюк у меня не получился, я упала и сломала руку. После того, как сняли гипс, нужна была реабилитация, восстановление, пальцы плохо двигались, и родители водили меня в диспансер. Но там как-то все это было некомфортно, больно. В общем, я наотрез отказалась туда ходить, но пальцы нужно было восстанавливать. И тогда отец придумывал различные способы. Он мне показывал, как крутить карандаш между пальцев, какие-то трюки там с теннисными шариками. В общем, однажды и это тоже мне наскучило. И тогда он дал мне гитару, показал пару аккордов, какой-то простейший перебор, и я увлеклась. И вот полностью погруженная в этот процесс, я даже не заметила, как восстановились пальцы, изучилась там в районе 6-7 аккордов. А дальше, спустя, наверное, год, начала пробовать писать свои первые детские песенки.
1: Приход в музыку через болезнь и физиотерапию – по-моему, это уникальная история. Максимальная польза из сломанной руки. В далеком-далеком детстве, когда у меня еще вообще не было гитары, мой друг дал мне огромную женскую расческу, выломал в ней зубчики, так, чтобы оставшиеся напоминали струны гитары, и сказал: «Отрабатывай пока бой». И я отрабатывал, пока не добыл первую гитару. Примерно год. И мне кажется, что с тех пор я все равно на расческе играю куда лучше, чем на гитаре. Леся Гильза. «Больше никого».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фанатека». На прошедшей в начале года премии «Чартова дюжина» у меня было несколько фаворитов. Например, в номинации «Видеоклип». Лучшим клипом года для меня стал трек «Хаски» «Ветром, снегом, зноем». Но он даже не был номинирован. Не совсем наш артист. Рэп. А среди тех, кто был номинирован и даже прошел в финал, это была работа группы «Озон. Выживут панки». Замечательный анимационный ролик «Квест» от студии «Paranoid Animation», что тоже же привет анимационному клипу «Paranoid Android» группы Radiohead, я так думаю. Но победила другая работа, жаль. У группы «Озон» вышел на этой неделе 10-й альбом «К свету». Часть треков из него мы слышали, они все вышли очень разными, поэтому на выходе диск не концептуальный и разноплановый. А это ли не есть панк-рок?

0: Среди оставшихся зацепился за гимн Подольска, но больше за номер «Запрети», что называется «На злобу дня». Может быть, он не очень силен музыкально, но как высказывание это заметно. Я рад, что есть такие голоса в современном панке, и буду их поддерживать сколько смогу, пока мне официально не запретят.
1: Вообще я не пишу песен о текущих событиях или новостях. Считаю, что через 20 лет песня должна слушаться ровно так же, как и сейчас. Вот и в данном случае речь идет о явлении, которое можно встретить в любую историческую эпоху и нынешнего времени. Они отразились, например, на нашем бэк-каталоге. Последовательно выступая против определенных явлений на протяжении всей нашей музыкальной 25-летней карьеры, мы более не имеем права эти явления называть по имени и вынуждены были в нескольких наших старых песнях их запикать. В общем и целом, песня о том, что запретить легко, но вряд ли эффективно.
0: Да, вот это точно Паша подметил. Мы сейчас в такой точке абсурда, что нельзя даже сказать, против чего ты выступаешь. Мой друг подсел на и это убило его. Очень страшная штука. Никогда не употребляйте, потому что хоть и выглядит безобидно, но это сильнейший наркотик. Озон.

0: «Картотека» на нашем радио.
1: Какие у нас новости из Австрии? Нет, не то, что там закончилось Евровидение. Наши новости из Австрии. Они такие. Группа «Принцесса Ангин» выпустила мини-альбом «Тираннозавры». Разговор о серьезных вещах с присущим группе жизнелюбием и задором. Три трека, про которые лучше расскажет сама Ксения Островская.
2: Здесь и чувство, что порядок в этом безумном мире может навести только какое-то древнее зло, тираннозавры, и неизбежные сложности в длительных взаимоотношениях с партнером из меня, и попытка немного отпустить контроль, сфокусироваться на маленьких реальных радостях импостера.
1: Кратко. Вот на маленьких реальных радостях давайте и сфокусируемся, на песне «Импостеры». Но сперва я расскажу вам вот такую штуку. Проект «Принцесса Ангин» австро-русский. Ксения живет в Австрии, музыканты тоже, но несколько лет назад у принцессы возник еще и российский состав придворных музыкантов. Ну, чтобы не возить их туда-сюда по гастролям. И вот раньше новые песни писали там, в Австрии. А этот набор сделал наш российский состав на студии «Добролет» в родном для Ксении Санкт-Петербурге. Привет, Коля Стравинский. В перерывах между прошлогодними гастролями. А зацепившую меня песню «Импостеры» почти полностью сделал Игорь Левицкий, что дает нам возможность с особой гордостью прицепить к треку нашу печать «Сделано в России».
2: Песня такая поколенческая, потому что в ней говорится про нас, про ребят 30+, про то, какие мы все вечно сомневающиеся, у нас синдром самозванца, мы какие-то недоделанные, вечные дети, с одной стороны. А с другой стороны, мы гораздо меньше сфокусированы на каких-то материальных ценностях или карьерных достижениях и умеем находить красоту в таких вещах, как красивый закат на берегу моря или восход. И мне кажется, это делает нас по-настоящему счастливыми.
1: «Принцесса Ангин», «Импостеры».

0: на нашем радио.
1: В тот момент, когда я услышал, что Гребенщик записал кавер на песню «Курары», я сразу представил, как это будет звучать, и не ошибся. Слишком схожие манеры исполнения и где-то даже тембры у Гребенщика и Олега Ягодина. В общем, несложная мысленная итерация, но не в том смысле, что сделал один в один. Хотя это немного есть. Для кавера Виталий выбрал трек из самого начала творческого пути «Курары» «Босоногий пес». Год примерно 2006, то короткое время, когда их песни были вполне радиоформатными и могли бы звучать в эфире. Кавер записан 6 лет назад, но до издания руки дошли только сейчас.
2: Лет 10 назад, а может и больше, мне попалась группа «Курары». Мне очень понравилось, я начал наигрывать на гитаре. А «Босоногий пес» я на акустических своих сольниках часто исполнял. И вот в 2020 году решил уже наконец-то это все зафиксировать. И хотели это издать, но что-то пошло не так, отвлеклись, потом были какие-то другие дела, и что-то так и не договорились с ребятами о выпуске. Только в этом году я решил наконец-то заняться каталогом и навести порядок, и довольно быстро оформить этот вопрос.
1: Виталий, а вот по похожести рассуди. Мне кажется, или все-таки есть?
2: Это несложный кавер в том плане, что он не сильно противоречит оригиналу, разве что есть вступление и какой-то спад от меня, а так и темп, и партии в основном те же. Ну и насчет в целом схожести и манер исполнения не в каверах, а в собственном материале, я несколько раз слышал мнение, что есть такое. Я думаю, это связано с тем, что и у меня, и у них идет такое часто монотонное, немного гипнотическое повествование, но в целом не более того.
1: Да, вот согласен, все именно так. Гребенщик, «Босоногий пес».
3: Чтобы...

0: на нашем радио.
1: Перейдем потихонечку в раздел шок-контента. Телевизионные рок-проекты – нечастые гости нашей программы, потому что нечастые гости телевидения вообще, да и, пожалуй, интернет-рынка тоже. Прямо сейчас такое есть. На телеканале РЕН-ТВ начался новый сезон шоу «Соль». И изменения в нем радикальные, как эксперимент Дианы Арбениной. Во-первых, называется он «Легенда». Во-вторых, выступает в нем в подавляющем большинстве поп-звезды. Их задача – доказать, что они тоже трушные артисты и вполне себе могут и умеют в рок, что у них есть яйца и профессионализм. В каждом выпуске сойдутся два артиста, один из которых в финале получит звание «Легенда». Первый эпизод уже прошел, советую пересмотреть, оценить и поспорить, а для затравки покажу, что там было. Вот так, например, исполнила арию

Полина Гагарина исполнила легендарный номер Вадима Самойлова из фильма «Брат 2. Никогда» и выпустила его официально. Вадим – член жюри на этом проекте.

Кстати, там же в разговорах выяснилось, что когда-то давно Люся Чеботина выступала на сцене нашествия в составе детского хора. Они как раз пели в сете Сергея Галанина и его Сереги. Бывает же такое. Скажу вам по секрету, этот кусок из передачи вырезали, я попросил его вернуть. Уже в пятницу, 22 мая, выйдет второй выпуск шоу. В нем сойдутся исполнители Леша Свик и Клава Кока. И эксклюзивно для слушателей фонотеки я покажу вам один номер из выпуска. Бейте, ругайте, плюйте в меня, но сейчас у нас прозвучит Клава Кока. И так-то она большой молодец. Подробности в новом выпуске шоу «Соль. Легенда» на канале РЕН-ТВ 22 мая в 22:30. Клава Кока. Половинка.

0: только на нашем радио.
1: А в конце давайте вернемся к тому, с чего начинали. К рэпу, простите. К самому, что ни на есть настоящему, не рок-рэпу, дворовому, практически шансон-рэпу. Наш продюсер Сергей Марченков демонстративно собрал свой чемоданчик с музыкой Жени Любич, группой «Винтаж», певицей Светой и в знак протеста покинул студию. Пока Сергей. История уровня «Золушка» и просто не хотел ее пропускать. Группа «Каспийский груз» начинала свою музыкальную дорогу лет 13 назад в далеком Баку. Почти на самом старте, ко второму, кажется, альбому, Анар и Тимур написали свой теперь уже легендарный номер «Доедешь, пиши» и отправили его Басте, в надежде, что тот допишет в него свой третий куплет. Это нормальная практика в рэпе. Но к тому моменту уже царь Василий пацанам не ответил. Ребята выпустили номер сами и пошли на вершину музыкального рэп-олимпа своим тернистым путем. И дошли. Сейчас «Каспийский груз» — один из лидеров жанра. Они познакомились в итоге с Бастой, сделали несколько совместных песен и рассказали ему ту историю про трек «Доедешь, пиши». Вася поклялся, что ту демку никогда не слышал, видимо, она до него не дошла. Но на большом апрельском концерте «Каспийского груза» в 2026 году Баста наконец-то дописал и исполнил вместе с парнями тот самый третий куплет. Это было здорово. История длиной в 13 лет красиво закончилась. Логичным финалом стало издание новой версии «Доедешь, пиши». Поставлю ее сегодня в финале нашей передачи не как пример чего-то великого, а как пример того, что к своей мечте надо идти до конца. И тогда все обязательно получится. Вот такой вот вышел сегодня выпуск «Фонотеки». Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю. Хорошей музыки должно быть много. Пока. «Каспийский груз» и Баста. Доедешь, пиши. Доедешь, пиши.

0: «Дискотека» на нашем радио. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: зоне.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоб, как ник до небес возвышалась моей одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбои и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелест

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

свою курили.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Наше радио представляет. Музыканты страны. Объединяйтесь. Этим летом в Казани. День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль. 27 июня в парке Крылья Советов нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
3: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
4: Без возрастных ограничений.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: Наше радио. Проверено временем.

станции «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Так уж стать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания «Радио».